0: голубчик, ой, кус-кус-кус-кус-кус.
1: Ове, хабоки на диме, хае готе, гур-гур-гур-гур-гур-гур, ой, бур-бур-бур-бур-бур. Ове, аанхо хи аанхо ме кар бате, гуп-чуп-гуп-чуп-гуп-чуп, ой, кус-кус-кус-кус-кус. Ове, хабоки на диме, хае готе, гур-гур-гур-гур-гур-гур, ой, бур-бур-бур-бур-бур-бур.